богатства и клейноты. Нам не дал нить, не мам нить, сердца и тенскноты. Лечь мы без скал, ломи не влад.